0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Калифорнийская певица Авалон Эмерсон с песней «Юпитер и Марс».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гуру индастриала, готики и дарквейва, британский музыкант Гарри Ньюман с треком «То, что прячется во мраке».

Британский певец Пол Роджерс в сопровождении группы Def Leppard с кавером песни «Чайка» группы Bad Company. Рок Арсений.

Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-Арсенал 104.5 FM.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Московская группа «Черный обелиск» с посвящением Александру Башлачеву. Песня называется «Ясная звезда».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Обладатель Грэмми и основатель группы Rage Against the Machine Том Морелло и песня «Нас всех не убить».

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Группа из города Дерби под названием «The Struts» и кавер-версия на песню «Bad Company», которая называется «Рок-н-ролльная фантазия».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гуру индастриала, готики и дарквейва, британский музыкант Гари Ньюман с треком «То, что прячется во мраке».

0: Британский певец Пол Роджерс в сопровождении группы Def Leppard с кавером песни «Чайка» группы Bad Company.
1: Рок-арсенал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Заслуженный швейцарский электронно-юмористический дуэт «Ело» с треком «Break Out» или «Побег».

0: Что делает железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров? Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход». Ответы на актуальные вопросы о железнодорожном транспорте нам помогут найти эксперты Свердловской железной дороги.
1: Полчаса и без рекламы на «Арсенале».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Обладатель Грэмми и основатель группы Rage Against the Machine Том Морелло и песня «Нас всех не убить».

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Энергичные канадцы, группа Никельбэк с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

работает железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров. Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гуру индастриала, готики и дарквейва, британский музыкант Гари Ньюман с треком «То, что прячется во мраке».

0: реклама.
1: Внимание! В Джойпабе! Третий сезон музыкального марафона. В эту субботу, 10 октября в 19.00 в Джойпабе на сцене сойдутся группы Летанина, Делайт Фиера, Дейтри и Риди Монстас, а также специальный гость Будда Лав. Это не просто концерт, а настоящий музыкальный поединок, где талант и страсть борются за ваше внимание. Ждем вас в эту субботу, 10 октября в 19.00 в Джойпабе. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Без возрастных ограничений.
2: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» — еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» — 20 лет доверия.
3: Подробности в сервис-маркетах «Римакс» и на «Римакс.ру».
4: ООО «Римакс» шина, Екатеринбург. ОГРН 114-667-9002-480.
5: Что делает железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров? Каждый четверг в 16.45 и каждую субботу в 12.55 слушайте программу «Магистральный подход». Ответы на актуальные вопросы о железнодорожном транспорте нам помогут найти эксперты Свердловской железной дороги.

0: Юбиляры Арсенала.
1: Я Екатерина Герлах. Сегодня мы отмечаем 30-летие одного из самых культовых альбомов шок-рокера Мэрилина Мэнсона. Следующая композиция – «Киндерфельд», в переводе с немецкого «Детское поле». Неудивительно, что Мэнсон уделил такое внимание детской теме. Ведь в данном альбоме он исследует свое становление как личности и как артиста, свое взросление. Поэтому он очень много говорит о своем детстве и очень много произносит в защиту травмированных детей и отвергнутых подростков. Мэрилин Мэнсон, «Киндерфельд», 1996 год.

0: и найдете пару минут, чтобы проголосовать ВКонтакте за песни отечественных музыкантов. Нам это важно, поверьте. Спасибо!
1: Выгорели угли жаждой рассвета.

0: Музыка мирового класса.
1: Юрай Хим. Кьюа.

0: реклама.
1: Внимание! В Джойпабе! Третий сезон музыкального марафона. В эту субботу, 10 октября в 19.00 в Джойпабе на сцене сойдутся группы Летанина, Делайт Фиера, Дейтри и Риди Монстас, а также специальный гость Будда Лав. Это не просто концерт, а настоящий музыкальный поединок, где талант и страсть борются за ваше внимание. Ждем вас в эту субботу, 10 октября в 19.00 в Джойпабе. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Без возрастных ограничений.
2: Казанова.

0: Эдди, мой родной.
1: 18+.
2: Почему вы выбираете литые диски SCAT? Потому что свои, российские, надежные, с концептуальным дизайном, высокой курсовой устойчивостью и стопроцентным контролем качества каждого колеса. А в Remax, потому что выбор большой.
3: И шиномонтаж в подарок. Покупайте диски SCAT в сервис-маркетах Remax. Адреса сервис-маркетов на remax.ru.
4: Предложение действует до конца ноября этого года. Подробности у продавцов-консультантов.
5: Что делает железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров? Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход».

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Британский певец Пол Роджерс в сопровождении группы Def Leppard с кавером песни «Чайка» группы Bad Company.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гуру индастриала, готики и дарквейва, британский музыкант Гари Ньюман с треком «То, что прячется во мраке».
2: Hey!

0: grow what I grow.
1: This is Rock and Roll Radio.

0: Привет вам, дорогие арсенальцы! Надеюсь, вы закончили сельхозработы и найдете пару минут, чтобы проголосовать ВКонтакте за песни отечественных музыкантов. Нам это важно, поверьте. Спасибо!
1: Это все у тебя в голове.

0: музыка мирового класса.
1: Rainbow. Bon Jovi. It's my

0: Реклама.
1: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
2: Подробности в сервис-маркетах RE-MAX и на remax.ru.
3: RE-MAX шины. Екатеринбург. ОГРН 114-667-9002-480.
4: Внимание! В Joy-Pub'е! Третий сезон музыкального марафона. В эту субботу, 10 октября в 19:00 в Joy-Pub'е на сцене сойдутся группы «Летанина», «Делайт Фиера», «Дейтри» и «Риди Монстас», а также специальный гость «Будда Лав». Это не просто концерт, а настоящий музыкальный поединок, где талант и страсть борются за ваше внимание. Ждем вас в эту субботу, 10 октября в 19:00 в Joy-Pub'е. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра «5 звезд». Без возрастных ограничений.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли».

0: новые релизы на рок-арсенале.
1: Гуру индастриала, готики и дарквейва, британский музыкант Гари Ньюман с треком «То, что прячется во мраке».

0: Арсенал. Новости. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Добрый день. Иммунитет, сформированный после прежней вакцинации от гриппа, может обеспечить определенную защиту против новых штаммов. Об этом рассказали агентство РИА Новости, технические эксперты Всемирной организации здравоохранения ВОЗ. Они напомнили о том, что вирусы сезонного гриппа постоянно эволюционируют и могут частично обходить иммунитет, возникший после перенесенной инфекции или после вакцинации. Но и при изменении вируса иммунная защита исчезает не полностью. ВОЗ рекомендует обновлять состав вакцин против гриппа два раза в год. Ранее в Минздраве России предупредили о том, что сейчас циркулируют новые штаммы, к которым у россиян иммунитета нет. Пожароопасный сезон в Свердловской области завершен досрочно с 9 октября благодаря погоде. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор Денис Паслер. Он отметил, что минувшим летом регион столкнулся с разными природными катаклизмами, включая дождевой паводок и ураган, но пожарная обстановка не вызывала опасений. Тем не менее, были ликвидированы 100 очагов возгорания на общей площади 2,5 тысячи гектаров, пишет «Новый день». В Екатеринбурге перекрыли проезд в районе перекрестка Волгоградская-Белореченская. Там идет ремонт трамвайных путей. Проезд закрыли минувшей ночью до 5 утра понедельника 12 октября. Для многих автомобилистов перекрытие стало неожиданностью, отмечает Ядин. Изменены маршруты 6 трамваев. Так, маршрут номер 1 перевозит пассажиров со Втор-Чермета только до Волгоградской. Конечные 18 и 19 трамваев вместо Волгоградской стало западное трамвайное депо. Причин осенних хандры может быть несколько. Это и похолодание, и ранний заход солнца, и выход из отпусков. Об этом рассказал зампрезидента Российской академии образования, бывший главный санврач России Геннадий Онищенко. По его словам, на ментальное состояние людей осенью влияет ряд факторов, а также, в том числе, всплеск заболеваемости ОРВИ и гриппом. Это тоже может влиять на настроение человека, пишет РИА Новости. Официальный доллар 84,90, евро 94,97.
2: Информация на правах рекламы.
3: На старт! Внимание! Первый Южный! Успевайте за выгодными предложениями на шикарные квартиры в ЖК «Первый Южный».
4: Мы уверенно строим комфортное и качественное жилье и делаем этот мир лучше.
3: «Первый Южный» – ваш полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62.
5: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Музыка мирового класса.

0: реклама.
1: Внимание! В Джойпабе! Третий сезон музыкального марафона. В эту субботу, 10 октября в 19.00 в Джойпабе на сцене сойдутся группы Летанина, Делайт Фиера, Дейтри и Риди Монстас, а также специальный гость Будда Лав. Это не просто концерт, а настоящий музыкальный поединок, где талант и страсть борются за ваше внимание. Ждем вас в эту субботу, 10 октября в 19.00 в Джойпабе. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Без возрастных ограничений.
2: Знаете, золото, как хорошая песня, с каждым годом становится только дороже. 65% годовых. Так звучит золото. Монеты из золота и серебра. Золотой монетный дом. Радищева, 6А, офис 1302.
3: Казанова!

0: Биф паф, ой ой ой, ой, ой, ой. Биф паф, Казанова, заходи, мой родной.
1: 18+.
2: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
3: Подробности в сервис-маркетах «Римэкс» и на «Римэкс.ру».
4: ООО «Римэкс Шина» Екатеринбург. ОГРН 114-667-9002-480.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Задумчивые ирландские панки, группа Fontaines D.C. с треком «Марианна».

0: Юбиляры Арсенала.
1: Я Екатерина Герлах. Сегодня мы отмечаем 30-летие одного из самых культовых альбомов шок-рокера Мэрилина Мэнсона. Следующая композиция – «Турникет». Вещь очень интересная. В ней Мэнсон рассказывает о своей любви к таким хрупким и нежным насекомым, как бабочки. Песня о переходе личности из одного состояния в другое. Мэрилин Мэнсон. «Турникет».

0: Релизы на рок-арсенале.
1: Обладатель Грэмми и основатель группы Rage Against the Machine Том Морелло и песня «Нас всех не убить».

Привет вам, дорогие арсенальцы! Надеюсь, вы закончили сельхозработы и найдете пару минут, чтобы проголосовать ВКонтакте за песни отечественных музыкантов. Нам это важно, поверьте. Спасибо!

0: Музыка мирового класса.
1: Black Sabbath. Oasis.

0: Рок Арсенал.
1: Екатеринбург, Рок Сити.
0: Рок Арсенал.
2: 5, 6, 5, 4,

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Обладатель Грэмми и основатель группы Rage Against the Machine Том Морелло и песня «Нас всех не убить».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гуру индастриала, готики и дарквейва, британский музыкант Гарри Ньюман с треком «То, что прячется во мраке».

0: Британский певец Пол Роджерс в сопровождении группы Def Leppard с кавером песни «Чайка» группы Bad Company.
1: Рок-арсенал.

Привет вам, дорогие арсенальцы! Надеюсь, вы закончили сельхозработы и найдете пару минут, чтобы проголосовать ВКонтакте за песни отечественных музыкантов. Нам это важно, поверьте. Спасибо!

0: Новости. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Добрый вечер. Президент США заключил с Москвой сделку по дизелю после отказа Киева прекратить удары по российским нефтезаводам, пишет портал Axios, ссылаясь на источник. Владимир Зеленский настаивал на том, что Киев прекратит удары по российским НПЗ, только если Москва перестанет атаковать энергообъекты на Украине. А Дональд Трамп хотел, чтобы Украина в одностороннем порядке прекратила атаки на российские нефтезаводы, так как это вызывало рост цен на топливо в США. В то же время Washington Post пишет, что поставки дизеля России на мировой рынок не снизят цен на дистопливо в США. В Екатеринбурге будут наказывать заброшенные электросамокаты. Мэрия готовится внести в правила благоустройства новый термин «брошенное транспортное средство», пишет агентство «Европейско-Азиатские новости». Также мэрия Екатеринбурга планирует направить предложение по внесению изменений в областной закон, чтобы установить штрафы за административные нарушения. Это позволит заключить с кикшеринговыми компаниями работающие соглашения об ответственности за организацию их деятельности. Жители Екатеринбурга жалуются на исчезновение из аптек популярного препарата против тревожности. Это Атаракс бельгийского производства. Ранее о его дефиците сообщали жители Москвы и Санкт-Петербурга, пишет Е1. Действующее вещество препарата – гидроксизин. Препараты на его основе с психоактивными действиями являются строго рецептурными. В пресс-службе Свердловского Минздрава сказали, что направили запрос дистрибьюторам. В аптечной справочной пояснили, что препарат есть в аптеках в ограниченном количестве, но имеются аналоги других производителей. Световой меч Дарта Вейдера из фильмов «Империя наносит ответные удары» и «Возвращение джедая» выставят на торги 12 ноября. Начальная цена – 1 миллион долларов. Об этом сообщила пресс-служба аукциона Heritage Auctions. В июле на этом же аукционе был продан меч Люка Скайуокера из фильма «Звездные войны», эпизод 5 «Империя наносит ответный удар». Цена стала рекордной для реквизита франшизы – 3 миллиона 750 тысяч долларов. Официальный доллар в выходные 84.90, евро 94.97.
2: Информация на правах рекламы.
3: На старт! Внимание! Первый Южный! Успевайте за выгодными предложениями на шикарные квартиры в ЖК «Первый Южный».
4: Мы уверенно строим комфортное и качественное жилье и делаем этот мир лучше.
3: «Первый Южный» – ваш полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62.
5: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Музыка мирового класса.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Энергичные канадцы, группа Никельбэк с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

0: Юбиляры Арсенала.
1: Я Екатерина Герлах. Сегодня мы отмечаем 30-летие одного из самых культовых альбомов шок-рокера Мэрилина Мэнсона. Следующая композиция, которую предлагаю послушать, мало известна широкому кругу слушателей, «Warm Boy». Она является очень важной для понимания концепции всего альбома «Превращение мальчика-червя в мировую рок-звезду».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гуру индастриала, готики и дарквейва, британский музыкант Гари Ньюман с треком «То, что прячется во мраке».

0: Британский певец Пол Роджерс в сопровождении группы Def Leppard с кавером песни «Чайка» группы Bad Company.
1: Рок-арсенал.

0: rock music.
1: Рок-арсенал 104,5 FM.

Привет вам, дорогие арсенальцы! Надеюсь, вы закончили сельхозработы и найдете пару минут, чтобы проголосовать ВКонтакте за песни отечественных музыкантов. Нам это важно, поверьте. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Московская группа «Черный обелиск» с посвящением Александру Башлачеву. Песня называется «Ясная звезда».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гуру индастриала, готики и дарквейва, британский музыкант Гари Ньюман с треком «То, что прячется во мраке».

0: британский певец Пол Роджерс в сопровождении группы Def Leppard с кавером песни «Чайка» группы Bad Company.
1: Рок-арсенал.

Привет вам, дорогие арсенальцы! Надеюсь, вы закончили сельхозработы и найдете пару минут, чтобы проголосовать ВКонтакте за песни отечественных музыкантов. Нам это важно, поверьте. Спасибо!

0: Юбіляри Арсенала.
1: Я Екатерина Герлах. Сегодня мы отмечаем 30-летие одного из самых культовых альбомов шок-рокера Мэрилина Мэнсона. «Man That You Fear» – «Мужчина, которого вы боитесь». Для Мэнсона эта вещь также стала наиболее личной в данном альбоме, ведь в ней он не просто рассуждает о своем становлении как личности и как мировой рок-звезды, но еще и честно рассказывает об одной из самых страшных трагедий в своей жизни. Его гражданская жена сделала от него аборт. Песня действительно на разрыв души, максимально искренняя. Итак, Мэрилин Мэнсон. «Man That You Fear».

Привет вам, дорогие арсенальцы! Надеюсь, вы закончили сельхозработы и найдете пару минут, чтобы проголосовать ВКонтакте за песни отечественных музыкантов. Нам это важно, поверьте. Спасибо!

согласитесь, так приятно тихим зимним или летним вечером, когда все уже спят, надеть наушники и врубить Металлику, давить.

0: Музыка мирового класса.
1: Рок-Арсенал.
0: 104,5 FM. Рок-Арсенал.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Обладатель Грэмми и основатель группы Rage Against the Machine Том Морелло и песня «Нас всех не убить».

0: Дорогие поклонники рока, музыкальная программа «Рок-Арсенал» будет прервана. В эфире музыкальное ток-шоу
1: «Rock and Talk».
0: Рок и разговор.
2: Rock and Talk.
0: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
1: Rock and Talk.
0: Встречайте.
3: Всем рок-н-ролльный привет, студия «Рок-Арсенал», Алексей Коршун. Сегодняшняя наша передача будет посвящена тому человеку, который по объективным обстоятельствам не может присутствовать сегодня в нашей студии, но его дух, его наследие всегда с нами, потому что иногда мне приходит в голову такая мысль, что я не знаю, что было бы с современной рок-музыкой, если бы 9 октября 1940 года в городе Ливерпуле не родился этот человек. Конечно, рок-музыка была бы, но какой бы она была, я не знаю. Наверное, была другой, но рок-музыка как искусство, как отдельная область современной культуры, конечно, во многом обязана творчеству именно Джона Леннона. О его жизни, о его творчестве, в основном сольного периода, но не только, мы сегодня и поговорим.

Only Ladies Love, так называлась эта песня в исполнении группы Beatles. Все, что вам нужно, это любовь. Что может быть проще, доступнее, понятнее этих слов, которые когда-то, в 1967 году, спел лидер группы Beatles Джон Леннон. Гимн для всего человечества, и в этом весь Джон. Но сегодня я, пожалуй, не буду ничего говорить о творчестве Джона Леннона в составе группы Beatles. В основном мы будем сегодня слушать его сольные работы. А слушать сольные работы Джона Леннона, конечно, его основные музыкальные творения, а не авангардно-экспериментальные альбомы, одно из самых замечательных занятий, которое может себе представить любой меломан. В них все находится в божественной гармонии. Слова и музыка, смыслы и образы. Прослушивание этих песен, этих альбомов – нечто большее, чем просто эстетическое наслаждение. Главные альбомы Леннона заряжены необычайной психоэнергией, я бы так сказал, проникающей буквально во все клетки тела слушателя, что, конечно, было бы невозможно без блистательной игры музыкантов, стилистически безупречных аранжировок, высококлассной работы саунд-продюсеров и звукоинженеров. Основное правило, которым руководствовался Джон Леннон при создании своих сольных альбомов, заключалось в том, что ни один звук, ни одно слово не звучало в них в качестве балласта, нужного лишь для заполнения звуковой дорожки и доведения трек-листа до нужного размера. Сольного материала Джона Леннона записано до обидного мало, но то, что мы имеем на сегодня из его наследия, обладает удивительным свойством. Этими песнями невозможно наслушаться. Каждый раз, ставя пластинку Леннона на проигрыватель, я обнаруживаю в его музыке новые нюансы, новые обертона и эмоции, которые раньше не замечал. Каждый из альбомов 70-х годов хорош по-своему и обладает своими уникальными особенностями. Чего не скажешь, к сожалению, о первых трех его сольных альбомах, записанных совместно с Йоко Оно, еще в составе группы Beatles. Это альбомы Two Virgins 68-го года, Life with the Lions и Wedding Album, оба 69-го года. Редкий битломан может похвастаться тем, что дослушал до конца хотя бы одну из этих пластинок. Эти, лишенные всякой музыкальности крики, вопли, стуки, стоны, скрежет и прочие авангардные штуки, трюки, вызывают лишь одно желание слушателя поскорее закончить эту пытку, сравнимую разве что с посещением дантиста в Советской России. Объяснить появление этих авангардных альбомов, я даже не могу назвать их экспериментальными, честно говоря, я могу только одной догадкой, что Леннон просто утомился ролью одного из величайших авторов-песенников. А поскольку он был тогда связан крепкими узами с Йоко Оно, авангардисткой, вот он и решил заняться этими опытами со звуками. Но не будем о грустном. Странно, что Джон, который должен был полностью удовлетворить свою тягу к авангарду, еще на звуковом коллаже Revolution No. 9, который вошел в белый альбом, умудрился повторить ту же шутку еще трижды. Второго черного квадрата быть не может, это же понятно. Но Йоко Оно, похоже, была готова штамповать эти авангардные альбомы сотнями. Джон, очевидно, долго терпел, находясь под гипнотическим очарованием своей избранницы, но чаша терпения в один момент была переполнена, и на свет появился настоящий шедевр, достойный великого художника, альбом под названием «Plastic Ono Band». Он вышел в декабре 1970 года.

После прохождения курса терапии первородного крика у доктора Артура Янова, Джон и Йоко, следуя курсу, заданному откровенностью фото с обложки «Two Virgins», «Две невинности», записали музыкально-поэтический диптих, состоящий из исповедей каждого из супругов. Пластинка жены, которая была точно так же названа, только Йоко Оно, Plastic Ono Band, конечно, не могла соперничать с пластинкой мужа, поскольку не имела никакого смыслового посыла. Все свои переживания Йоко решила вновь выразить криком, воем и писком, который она считала своим методом авангардного пения. Под монотонный бит ритм секции в составе Ринга Стара Клауса Формана Йоко импровизирует с вокализами в стиле лягушки древолаза, скрещенной с мартовской кошкой, создавая до той поры неведомый миру протомузыкальный жанр. А вот что касается альбома Джона, который называется «Джон Леннон Plastic Ono Band», то вся мировая культура не могла, да и не может до сих пор похвастаться наличием в ее сокровищнице чего-то подобного этой работе Джона Леннона. Основанный на минимальном использовании почти во всех песнях лишь трех инструментов, кроме гитары Джона, звучат только барабаны того же Ринга Стара и бас того же Клауса Формана, альбом напоминает сжатую до предела пружину эмоций и размышлений, которая разжимается только в последний момент перед финальной песней «God». Как ни странно, Джон обнаруживает свое вконец залеченное первородным криком эго, ничтоже сумнящийся, отказываясь не только от всего прошлого, включая Битлз, но и от Бога. Лечение доктора Янова, направленное на очищение сознания от гнетущего страха бытия, с водой выплеснуло и ребенка. Правда, Джон, инстинктивно чувствуя свою неправоту, заканчивает альбом полной страдания песней «My mom is dead», «Моя мамочка умерла».

За тоской по утраченной матери в ней кроется испепеляющая тоска по Богу, к которому стремилась и которого всегда искала метущаяся душа Джона. Не случайно первым звуком альбома стал призывный звон колокола. Не спрашивай, по ком звонит колокол, он звонит по тебе. Жемчужина альбома «Plastic on a Band» Джона Леннона – это переполненная отчаянием баллада «Working Class Hero» – герой рабочего класса.

0: Working Class Hero, так называлась прозвучавшая песня, герой рабочего класса. Песня о тех испытаниях, которые пришлось пережить Джону Леннону в детские подростковые годы. И опыт этих испытаний, этих переживаний он спроецировал на свои песни. В частности, на этот свой шедевр.
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
0: В 71 году Джон Леннон записывает свой самый великий, самый популярный альбом под названием «Imagine». Этот шедевр разобран на каверы, как и полагается классическому рок-творению. Все песни альбома – высший пилотаж сочинительского мастерства. Заглавный трек альбома перешагнул свой первоначальный статус поп-шлягера, став едва ли не философским учением, состоящим из трех куплетов и припева.

0: Imagine, так называлась прозвучавшая песня, песня о недостижимой гармонии, которой, собственно, предназначено все человечество и каждый человек в отдельности. Песня Джона Леннона, которая стала заглавной для его альбома 71 года. Творчество Джона Леннона сольного периода сегодня посвящена наша передача.
1: Rock and Talk на Rock Арсенале.
0: Ну и остальные песни альбома не менее прекрасны, свободны от тягостных переживаний на грани депрессии. Эти песни источают сияние, и это одно из тех доказательств того, что физически свет и звук имеют одну и ту же волновую природу. И надо сказать, что Джон, используя, так сказать, служебное положение, счел возможным излить весь свой накопившийся за долгие годы участие в группе «Битлз» сарказм по отношению к одному из лучших своих друзей, соавтору, к Полу Маккартни. В двух песнях этот сарказм излит достаточно явно. Это песни «Crippled Inside» и «How Do You Sleep?», «Внутренний коллега» и «Как тебе спится?». Хотя сам Джон впоследствии отрицал, что в этих песнях заключены нападки на Пола Маккартни. Говорил, что это песни про него самого, но верится с трудом. При этом он привлек на свою сторону в качестве гитариста еще и Джорджа Харрисона. И тем не менее, в альбоме не ощущается ни злобы, ни разочарования. Любовь – главное, что в нем есть. Очевидно, впечатленный, опять же, в отличие от Пола Маккартни, объемным звучанием оркестра, который звукорежиссер Фил Спектор присовокупил к одномерным по звучанию песням альбома «Let It Be», поначалу называвшегося «Get Back», большую часть песен альбома Джон с помощью того же Фила Спектора снабдил струнными аранжировками, придавшими альбому особую утонченность и нежность. Но мы с вами сейчас послушаем песню «How Do You Sleep?» «Как тебе спится?» Крейсер «Аврора». Нет, конечно, «Как тебе спится?» Видимо, Пол Маккартни с великолепной слайд-гитарой Джорджа Харрисона.

0: How Do You Sleep, так называлась прозвучавшая песня в исполнении Джона Леннона. Этот трек вошел в его альбом Imagine 71 года. Сегодня наша программа посвящена дню рождения Джона Леннона и его сольному творчеству. Rock and
1: Talk на рок-арсенале.
0: Но мир, в особенности радикальная его составляющая, ждал от Джона чего-то такого, что отвечало бы на насущные вопросы времени. И Джон, пойдя на поводу прогрессивной общественности, как он считал, выпустил альбом «Sometime in New York City», «Однажды в городе Нью-Йорке», который вышел в 1972 году. И в этом альбоме Джон одним махом отдал дань политроку, политическому року. Это лекция о международном положении, растянутая аж на две пластинки. Альбом двойной и разбавлен песенками Йоко Оно, в данном случае вполне достойными, поскольку написаны они на темы, по-настоящему волновавшие автора-феминистку, а также псевдопсиходелическими экзерсизами живого джема с Фрэнком Заппой, кстати. Песни на этот раз, даже несмотря на политическую ангажированность, вполне соответствуют уровню Джона как рок-автора. Особенно такие вещи, как «Woman is a Nigger of the World», «Женщина-негр мира» и «Sunday Bloody Sunday». Правда, написаны они в соавторстве с Йоко, которая подливала достаточно масла в огонь гражданского самосознания мужа. И все же Джон сознавал, что опрометчиво полез со своим уставом в чужой монастырь. Имеется в виду в политику. Не столько в госполитику Соединенных Штатов, сколько вообще в тематику политических страстей, не близкой его лирической самоуглубленной натуре. Наступив на горло собственной песни, как когда-то сделал автор «Облака в штанах» Владимир Владимирович Маяковский, Джон все же не превратился в агитатора горлана главаря, вскоре вернувшись к своей излюбленной доверительной исповедальной манере. После короткой рекламы мы продолжим нашу передачу, посвященную дню рождения Джона Леннона. Не переключайтесь.
2: Алексей Коршун и наш дорогой гость. Rock
1: and Talk на рок-арсенале.
2: Встречайте.
0: Мы продолжаем нашу передачу, посвященную Джону Леннону, его творчеству, его жизни в честь его дня рождения 9 октября. Своего рода отражением творческого спектра Джона Леннона стал самый изящный его альбом. Называется он «Mind Games», и вышел он в 1973 году. Начинающийся ультразвуковым писком взрывной волны, непонятно, то ли атомной, то ли нейтронной бомбы, альбом сразу обрушивается на слушателя с чисто ленноновской прямотой. «Мы вместе играем в игры разума, расширяя границы, сея зерна. Играем в партизаны разума, распевая мантру «Мир на земле». Играйте вечно в игры разума, возвышая дух мира и любви».

0: Mind Games, так называлась прозвучавшая песня, «Игры разума». Это песня Джона Леннона из альбома с тем же названием, который вышел в 73-м году, и мы говорим сегодня о его сольном творчестве в честь его дня рождения, 9 октября.
1: Rock and Talk на рок-арсенале.
0: И надо сказать, что на первый взгляд альбом Mind Games кажется разношерстным как в музыкальном, так и в содержательном плане, но это лишь кажется. От энергичного рок-н-ролла Tight Ass до сверхласковой мелодии Out of the Blue, от откровенного хамства по отношению к Госдепартаменту США в песне Mid-City до болезненно возвышенной поэтики заглавного трека Mind Games, от искреннего сокрушения по поводу своего взрывного характера в песне «Asimus and I'm Sorry» до нежнейшей лирики в песне «One Day at a Time», Джон кажется совершенно свободным от каких бы то ни было обязательств и клятв. Что неудивительно, он как раз пустился в свободное холостяцкое плавание якобы потерянного уикенда. Так впоследствии был назван этот период его жизни и творчества. Он использовал на всю катушку свою недюжинную фантазию, кстати, при записи альбома Mind Games, в соответствии с названием этого альбома. Чего стоит только антимузыкальная пиар-акция «Нутопия», выдуманной наподобие швамбрани страны, где все живут по законам, изложенным в песне «Imagine», и гимном, который является... И гимном, который является 6 секунд тишины, выделенной отдельным треком на первой стороне виниловой пластинки. Лейтмотивом альбома стала песенка «Bring on the Lucy» Фреда Пипл, написанная под огромным влиянием Боба Марли. Главная сенсация этого года, тогда музыка регги в исполнении прежде всего Боба Марли стала очень популярна в западном мире. Отчасти эта песня перекликается по смыслу с треком «Give me some truth» из альбома «Imagine». Песня о власти вообще, которая подавляет, выхолащивает, убивает человеческие души. Одной из самых философских песен на альбоме Mind Games стала песня «One Day at a Time», что можно перевести как «Один день и вся жизнь». На рок-арсенале в программе «Rock and Talk» Джон Леннон.

0: One Day at a Time. Так назывался прозвучавший трек, который вошел в альбом Mind Games Джона Леннона. Сегодняшняя наша программа посвящена жизни и творчеству этого великого музыканта.
1: Rock and Talk на Рок-Арсенале.
0: В 1974 году выходит, наверное, самый надрывный, самый болезненный альбом Джона Леннона. Он называется «Walls and Bridges». И в этом альбоме Джон в самом деле просто надрывает сердце. «Уже никого не поучаю и ни к чему не призываю. Он просто поет о себе и от себя. Неважно, от первого лица или от второго. Никто тебя не любит, когда ты в полном ауте». Слова из песни «Nobody loves you when you're down and out». И добавляет: «Остается упасть на колени». Песня «Going down on love». «Ни души на старой грязной дороге, ни ветерка на старой грязной дороге». Песня «All Dead Road». Знаешь, это ведь такая тоска встречать новый день. Это строчка из песни «What You Got». «Мне страшно, мне страшно, мне страшно от того, что годы улетают». Это трек под названием «Scared». «Страшно». «Твой телефон молчит, никто не отвечает на звонки. Как ты чувствуешь себя за стеной?» И это строчка из песни «Сталь и стекло». Steel and glass.

0: «Steel on Glass», так называлась прозвучавшая песня, в исполнении Джона Леннона. Этот трек вошел в его альбом «Walls and Bridges» 1974 года.
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
0: Но странным образом от альбома «Walls and Bridges» не остается гнетущего ощущения, хотя все песни переполнены вот этой болью существования, экзистенциальной болью самого автора. Наоборот, еще долгое время после прослушивания музыка этого альбома не отпускает от себя. В этом и заключается волшебство музыкального гения Джона Леннона. Как бы ни было тяжело у него на душе, его музыка остается пронизанной небесным светом. Впрочем, на пластинке есть и несколько позитивных вещей, вроде той, что проникнута бодростью духа и спета дуэтом с Элтоном Джоном «Whatever gets you through the night», «Что ведет тебя сквозь ночь». Единственная сольная песня Джона, достигшая первого места в хит-параде США. Есть и бесконечно красивая «Number 9 Dream», «Сон номер 9», и чувственно раскрепощенная композиция «Surprise, Surprise». В этом колебании от печали и страха до восторга и нежности выдержан весь альбом. И в этом плане он отражение жизни Джона Леннона со всеми ее противоречиями, неожиданными поворотами, головокружительными взлетами и безоглядными падениями.

0: Number 9 Dream, так называлась прозвучавшая песня в исполнении Джона Леннона. Она вошла в его альбом Walls and Bridges 1974 года. Сегодняшняя наша программа посвящена жизни и творчеству Джона Леннона в честь его дня рождения.
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
0: Видимо, для разгрузки от жизненных передряг был задуман самый отвязный альбом Джона, который называется просто «Рок-н-ролл». Он увидел свет в 1975 году. Джон просто спел и сыграл любимые им с детства рок-н-ролльные песенки, тем самым отдавая должное счастливым гамбургским дням, когда еще битломании не было и в помине, когда Битлз оставались сами собой и были настоящей брутальной рок-группой, а не глянцевым объектом ночных мечтаний миллионов девчушек по всему свету. Альбом слушается на одном дыхании, но также на одном дыхании, честно говоря, и уходит из памяти, кроме, конечно, восхитительной песни «Stand by Me», кавера на песню Бена и Кинга. То ли среди музыкантов не хватало тех, с кем он отжигал в Гамбурге, то есть все тех же Пола, Джорджа и даже, возможно, Пита Беста. Так или иначе, воспроизвести ауру славных гамбургских дней Джону не удалось. Наверное, по причине того, что слишком много духовых инструментов все-таки в аранжировках. И сейчас мы послушаем все-таки «Stand by Me», кавер-версию на песню хита Бена и Кинга начала 60-х годов. Джон Леннон на рок-арсенале в программе «Rock and Talk».

0: Это был Джон Леннон. Сегодня мы говорим о его творчестве, о его жизни, в честь его дня рождения, 9 октября.
1: Rock and Talk на Рок-Арсенале.
0: Как известно, Джон на 5 лет отошел от музыкальной жизни, от музыкального творчества, начиная с рождения его второго сына, которого назвали Шон. 5 лет он живет в заточении, в добровольном заточении в здании Дакота, где они пребывают с Йоко Оно в своей квартире, и где Джон занимается, как он говорит, домашним хозяйством. Но, естественно, творческий человек не может не заниматься творчеством. Естественно, он пишет песни, и его творческий потенциал, накопленный за эти 5 лет, выплеснулся на звуковые дорожки альбома «Double Fantasy». Он вышел в ноябре 80-го года. Пожалуй, самый умиротворенный альбом Джона, полный радости жизни. Душевный раздрай, всегда свойственный главному битлу, исчез без следа. Словно к нам вернулся другой человек, обновленный, очистившийся от грехов и страстей, о чем прямо поется в песне «Just Like Starting Over», как будто начиная все сначала. Эти светлые нотки невыносимой легкости бытия и раньше слышались в песнях Джона, но вот такого мощного под,

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Задумчивые ирландские панки, группа Fontaines DC с треком «Марианна».

0: Группы релизы на рок-арсенале.
1: Обладатель Грэмми и основатель группы Rage Against the Machine Том Морелло и песня «Нас всех не убить».

Привет вам, дорогие арсенальцы! Надеюсь, вы закончили сельхозработы и найдете пару минут, чтобы проголосовать ВКонтакте за песни отечественных музыкантов. Нам это важно, поверьте. Спасибо!

0: Радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Rainbow. Bon Jovi. It's my Группа Трек.
2: Ты все забыл, далеко тебя забросила мечта.
1: Rival Sons.
3: Только здесь, только на рок.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Калифорнийская группа Queens of the Stone Age и задумчивая песня «Эти незначительные другие».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гуру индастриала, готики и дарквейва, британский музыкант Гари Ньюман с треком «То, что прячется во мраке».

Новогодний радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Обладатель Грэмми и основатель группы Rage Against the Machine Том Морелло и песня «Нас всех не убить».

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Genesis. The path is clear, though no eyes can see. Doors. Waiting for the sun. Калинов Мост.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гуру индастриала, готики и дарквейва, британский музыкант Гарри Ньюман с треком «То, что прячется во мраке».